0: зал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Привет, сейчас меня нет дома. Оставьте свое звуковое.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: for sempre.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как же мы ждали лета. Мы так его ждали, что вот глазом моргнуть не успели, оно уже пролетело. С дождями и жарой. Быстро ли, коротко ли, но осенью стучит в окно. Не ждете ее, да? А вот она готовится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ожидается, что именно осенью произойдет повышение стоимости автомобилей. Цены на новые легковые транспортные средства могут вырасти на 3-4%. Это повышение вызвано сочетанием сразу нескольких причин. Ну, перво-наперво ослаблением национальной валюты, уменьшением запасов импортеров и предстоящей индексацией утилизационного сбора, запланированного на начало 2027 года. Некоторые официальные дилеры уже сейчас начали корректировать цены. И эта тенденция, вероятно, сохранится, учитывая колебания валютных курсов. Дополнительным фактором, способствующим удорожанию, станет сезонное увеличение спроса. В связи с этим в сегменте подержанных автомобилей также прогнозируется умеренный рост. Вероятно, в начале осени продолжится тенденция к снижению скидок на наиболее популярные модели. Если в прошлом году большие дисконты объяснялись избытком товаров у дилеров, то сейчас рынок стал более сбалансированным. С 1 сентября также на дорогах появится огромное количество школьников. Ожидается, что в первые дни учебного года ГИБДД проведет традиционную акцию «Снова в школу», в рамках которой сотрудники правоохранительных органов будут усиленно контролировать дорожное движение вблизи образовательных учреждений и соблюдение правил перевозки детей. Точные даты проведения мероприятий пока не объявлены, но в прошлом году она проходила с 25 августа по 5 сентября. Будьте предельно внимательны, особенно при проезде пешеходных переходов в местах, обозначенных знаком «Дети», возле остановок общественного транспорта, ну и, конечно же, в жилых районах. Возле учебных заведений обязательно снижайте скорость заранее перед пешеходными переходами и, пожалуйста, не обгоняйте остановившийся перед зеброй транспорт. Остановитесь и пропустите того, кто там пытается перебраться по этой зебре. Помните, что поведение на дороге ребенка может быть вообще непредсказуемым.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября физические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере таксомоторных перевозок, получат возможность оформлять обязательный полис страхования гражданской ответственности на срок менее 1 года. Минимальный порог составляет 1 день. Данное изменение призвано упростить страхование для перевозчиков, чья деятельность носит эпизодический характер. В сентябре также вступает в силу приказ Минтранса, регламентирующий режим труда и отдыха водителей. Установленные нормы будут действовать в течение 10 лет. Эти правила касаются всех граждан России, для которых управление транспортным средством является профессиональной деятельностью, а также для индивидуальных предпринимателей. Стандартная рабочая неделя водителя по-прежнему составит 40 часов. При этом продолжительность одной смены не должна превышать 10 часов. Однако для определенных категорий водителей, включая таксистов, медицинских сотрудников, рабочее время может быть увеличено до 12 часов. Время отдыха водителя в течение смены составит от 30 минут до 2 часов, а еженедельный отдых должен быть не менее 45 часов. Кроме того, вводятся новые положения, касающиеся правил перевозки пассажиров и их багажа. Отныне багаж не должен приводить к загрязнению или порче салона, ограничивать видимость водителю или препятствовать управлению автомобиля. Особое внимание уделяется перевозке домашних животных. В такси разрешается провозить собак при наличии намордника, поводка и подстилки. Для мелких животных потребуются специальные переноски с непроницаемым дном, вентиляцией и надежным замком. Перевозка птиц допускается в клетках, накрытых светонепроницаемой тканью. Конечно, всех ситуаций, которые могут возникнуть с вами на дорогах, невозможно предугадать, но основные изменения, которые стартуют в жизни автомобилистов уже с 1 сентября, я перечислил. Будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила, иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
6: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
7: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
6: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
7: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-62-07.
6: Ловите волну с «Лиски Тур».
8: Thank you. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
6: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

шипами острыми и сколотая память. Давай простим с тобою тех, кто рвал с улыбкой наше сердце. Простить не значит быть слабей, солгать не значит быть нечестным.

0: Давай оставаться людьми ради наших.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин предложил учесть предложение статс-секретаря замминистра обороны России Анны Цивилевой по выделению целевых показателей для ветеранов СВО и их семей в госпрограммах, направленных на социальное и экономическое развитие. Накануне президент собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике до 30-го года. Правительство страны рассчитывает, что ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация на топливном рынке значительно улучшится, заявил в среду вице-премьер Александр Новак в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Новак признал ситуацию на топливном рынке напряженной. По его словам, правительство держит руку на пульсе, мониторит ситуацию с компаниями и регионами. Ежедневно остаются проблемы с логистикой топлива в России. Они решаются с каждым регионом в отдельности, отметил вице-премьер. При этом Россия начала импортировать топливо из других стран. Всероссийское антитеррористическое учение прошло в детсадах, школах и колледжах. Сотрудники отработали действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке БПЛА, сообщили в Минпросвещение. Ключевыми задачами учения стали отработка алгоритмов действий в различных ситуациях, проверка систем оповещения, а также совершенствование информационного

0: 1% респондентов есть риск прибавки лишнего веса. Еще у 1,5% россиян риск появления ожирения оказался крайне высоким. В таких случаях лучше обратиться к специалисту, чтобы предупредить возникновение заболеваний, которые вызывают избыточный вес. А вот 38,5% респондентам проблемы не грозят. Их питание сбалансировано, они ведут активный образ жизни, подчеркнули аналитики. Компании также отметили рост числа пользователей, которые консультируются с ИИ-помощником по теме питания, контроля веса и заботы о себе. Курс доллара 85.13, курс евро 98.55. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: быть рядом.
1: Реклама на радио Портал.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как же мы ждали лето. Мы так его ждали, что вот глазом моргнуть не успели, оно уже пролетело. С дождями и жарой. Быстро ли, коротко ли, но осень уж стучит в окно. Не ждете ее, да? А вот она готовится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ожидается, что именно осенью произойдет повышение стоимости автомобилей. Цены на новые легковые транспортные средства могут вырасти на 3-4%. Это повышение вызвано сочетанием сразу нескольких причин. Ну, перво-наперво, ослаблением национальной валюты, уменьшением запасов импортеров и предстоящей индексации утилизационного сбора, запланированного на начало 2027 года. Некоторые официальные дилеры уже сейчас начали корректировать цены. И эта тенденция, вероятно, сохранится, учитывая колебания валютных курсов. Дополнительным фактором, способствующим удорожанию, станет сезонное увеличение спроса. С этим в сегменте подержанных автомобилей также прогнозируется умеренный рост. Вероятно, в начале осени продолжится тенденция к снижению скидок на наиболее популярные модели. Если в прошлом году большие дисконты объяснялись избытком товаров у дилеров, то сейчас рынок стал более сбалансированным. С 1 сентября также на дорогах появится огромное количество школьников. Ожидается, что в первые дни учебного года ГИБДД проведет традиционную акцию «Снова в школу», в рамках которой сотрудники правоохранительных органов будут усиленно контролировать дорожное движение вблизи образовательных учреждений и соблюдение правил перевозки детей. Точные даты проведения мероприятий пока не объявлены, но в прошлом году она проходила с 25 августа по 5 сентября. Будьте предельно внимательны, особенно при проезде пешеходных переходов в местах, обозначенных знаком «Дети», возле остановок общественного транспорта, ну и, конечно же, в жилых районах. Возле учебных заведений обязательно снижайте скорость заранее перед пешеходными переходами и, пожалуйста, не обгоняйте остановившийся перед зеброй транспорт. Остановитесь и пропустите того, кто там пытается перебраться по этой зебре. Помните, что поведение на дороге ребенка может быть вообще непредсказуемым.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября физические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере таксомоторных перевозок, получат возможность оформлять обязательный полис страхования гражданской ответственности на срок менее 1 года. Минимальный порог составляет 1 день. Данное изменение призвано упростить страхование для перевозчиков, чья деятельность носит эпизодический характер. В сентябре также вступает в силу приказ Минтранса, регламентирующий режим труда и отдыха водителей. Установленные нормы будут действовать в течение 10 лет. Эти правила касаются всех граждан России, для которых управление транспортным средством является профессиональной деятельностью, а также для индивидуальных предпринимателей. Стандартная рабочая неделя водителя по-прежнему составит 40 часов. При этом продолжительность одной смены не должна превышать 10 часов. Однако для определенных категорий водителей, включая таксистов, медицинских сотрудников, рабочее время может быть увеличено до 12 часов. Время отдыха водителя в течение смены составит от 30 минут до 2 часов, а еженедельный отдых должен быть не менее 45 часов. Кроме того, вводятся новые положения, касающиеся правил перевозки пассажиров и их багажа. Отныне багаж не должен приводить к загрязнению или порче салона, ограничивать видимость водителю или препятствовать управлению автомобиля. Особое внимание уделяется перевозке домашних животных. В такси разрешается провозить собак при наличии намордника, поводка и подстилки. Для мелких животных потребуются специальные переноски с непроницаемым дном, вентиляцией и надежным замком. Перевозка птиц допускается в клетках, накрытых светонепроницаемой тканью. Конечно, всех ситуаций, которые могут возникнуть с вами на дорогах, невозможно предугадать, но основные изменения, которые стартуют в жизни автомобилистов уже с 1 сентября, я перечислил. Будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же красиво.

били мы и нас били. Мы цветы на могиле у Вити и Юры. Выходили бригады и бумер, но мы загружали не фильмы, а фуры. Рисовали с натуры, не жалея на это ни слов и ни красок. Мы видели маски,

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об отсутствии критических последствий от атак вооруженных сил Украины на российские заводы. По словам президента, экономическая динамика остается скромной, но позитивной. Рост ВВП составляет около 1%. За первое полугодие около 0,6%, во втором квартале 1,3%. На этом фоне глава государства указал на необходимость укрепления суверенитета России, повышения эффективности как в области обороны и безопасности, так и социально-экономической сферы.

0: 1 июля будущего года. Связано послабление требований с уменьшением выпуска бензина и дизеля из-за внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников вооруженных сил Украины. За счет введения в оборот топлива ниже классом получится насытить внутренний рынок. Основные различия экологических классов топлива в содержании серы. Чем выше класс, тем меньше серы. Разница между Евро-5 и Евро-2 в 50 раз. 10 мг на килограмм и 500 мг на килограмм соответственно. Урожай зерна в России приблизился к 100 миллионам тонн. Таким образом, внутренняя потребность в зерновой продукции может быть полностью закрыта в ближайшие дни. Темпы уборочной кампании остаются хорошими и сейчас превышают показатели прошлого года. Сельхозпроизводители остаются в приоритете при обеспечении топливом. Если в отдельных регионах возникает локальная нехватка, Минэнерго вместе с компаниями перераспределяют необходимые объемы. Ранее в Минсельхозе сообщили, уборочная кампания проходит в штатном режиме, несмотря на погодные сложности в некоторых регионах. Кроме того, экспортные поставки сельхозпродукции за текущих логистических ограничений начали переориентироваться на альтернативные направления. В числе новых маршрутов рассматриваются порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные пути. В российские вузы подали документы около 1 миллиона 200 тысяч человек. В ходе приемной кампании 94% заявлений было направлено через сервис поступления в ВУЗ онлайн, что на 21% выше показателей прошлого года. Сложилась устойчивая позитивная тенденция. Абитуриенты все чаще выбирают инженерные направления. Выросла популярность фундаментальной и прикладной физики. Количество заявлений по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в 2,5 раза. Также в 2 раза выросла популярность самолета и вертолетостроения. Почти в 2 раза увеличилось число заявлений по направлениям ядерные реакторы, строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Более чем в 1,5 раза по направлению биоинженерия и биоинформатика. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 55 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

chorus. So sad, but it's true. I'm just a bullet in a gun.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 726 украинских беспилотников над регионами России. Наши военные ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК в Киеве. В области в Киеве поражен склад, где хранились термобарические авиабомбы и боеприпасы для беспилотников типа «Баба-Яга». Также поражено сборочное предприятие украинской авиационной промышленности «Антонов». Оно производило беспилотники большой дальности Ан-196 «Лютый». Среди пораженных объектов логистический центр «Замлер Групп», где хранились товары двойного назначения, склад ГСМ «Бровары», склады с военным имуществом противника в портах Черноморск и Южный. Поражено предприятие «Файерпоинт», производившее компоненты для ППЛА и осуществлявшее сборку ускорителей для ракет «Фламинго». Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября, сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Первый подъем объясняется социальными причинами. Сейчас 17 миллионов школьников сядут за парты. Начнется, как выразился Онищенко, проэпидемичивание друг друга. Это естественный, закономерный подъем заболеваемости. Онищенко добавил, что в сентябре еще не будет фиксироваться заболеваемость гриппом, однако россиянам следует заранее пройти вакцинацию. Ранее зам директора по научной работе ЦНИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что россиянам необходимо пройти вакцинацию от гриппа в сентябре или октябре, чтобы перед стартом эпидемического сезона организм успел сформировать иммунитет. Мошенники начали взламывать домашние и корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии госуслуг, соцсетей и облачных сервисов, пишет «Известия» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. Программы-роботы сканируют сети компаний и домашних провайдеров в поисках открытых веб-панелей управления роутерами. Получив доступ с помощью стандартных или подобранных паролей, злоумышленники меняют адрес DNS-сервера. После ввода логина, пароля и кода из смс-ки на поддельный страницы мошенники получают контроль над аккаунтом. Для маскировки атаки они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. А еще мошенники в преддверии 1 сентября рассылают преподавателям вузов и колледжей фейковые ссылки на рабочие чаты, после перехода по которым на смартфон скачивается вредоносное программное обеспечение. Плавание, скандинавская ходьба, велосипед являются лучшими видами тренировок для безопасной прокачки сердца, рассказала кандидат биологических наук Виктория Щербакова. По ее словам, такие виды физнагрузки мягко тренируют сердечно-сосудистую систему, улучшают эластичность сосудов и помогают контролировать вес и давление. При этом силовые тренировки с большими весами требуют осторожности. При подъеме тяжести резко растут давление и нагрузка на сердце, а регулярно занятия без контроля.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Лето – время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов, советы по обслуживанию автомобилей в программе
1: «Лето». Мы так его ждали, что вот глазом моргнуть не успели, оно уже пролетело. С дождями и жарой. Быстро ли, коротко ли, но осенью стучит в окно. Не ждете ее, да? А вот она готовится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ожидается, что именно осенью произойдет повышение стоимости автомобилей. Цены на новые легковые транспортные средства могут вырасти на 3-4%. Это повышение вызвано сочетанием сразу нескольких причин. Ну, перво-наперво, ослаблением национальной валюты, уменьшением запасов импортеров и предстоящей индексации утилизационного сбора, запланированного на начало 2027 года. Некоторые официальные дилеры уже сейчас начали корректировать цены. И эта тенденция, вероятно, сохранится, учитывая колебания валютных курсов. Дополнительным фактором, способствующим удорожанию, станет сезонное увеличение спроса. С этим в сегменте подержанных автомобилей также прогнозируется умеренный рост. Вероятно, в начале осени продолжится тенденция к снижению скидок на наиболее популярные модели. Если в прошлом году большие дисконты объяснялись избытком товаров у дилеров, то сейчас рынок стал более сбалансированным. С 1 сентября также на дорогах появится огромное количество школьников. Ожидается, что в первые дни учебного года ГИБДД проведет традиционную акцию «Снова в школу», в рамках которой сотрудники правоохранительных органов будут усиленно контролировать дорожное движение вблизи образовательных учреждений и соблюдение правил перевозки детей. Точные даты проведения мероприятий пока не объявлены, но в прошлом году она проходила с 25 августа по 5 сентября. Будьте предельно внимательны, особенно при проезде пешеходных переходов в местах, обозначенных знаком «Дети», возле остановок общественного транспорта, ну и, конечно же, в жилых районах. Возле учебных заведений обязательно снижайте скорость заранее перед пешеходными переходами и, пожалуйста, не обгоняйте остановившихся перед зеброй транспорт. Остановитесь и пропустите того, кто там пытается перебраться по этой зебре. Помните, что поведение на дороге ребенка может быть вообще непредсказуемым.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября физические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере таксомоторных перевозок, получат возможность оформлять обязательный полис страхования гражданской ответственности на срок менее 1 года. Минимальный порог составляет 1 день. Данное изменение призвано упростить страхование для перевозчиков, чья деятельность носит эпизодический характер. В сентябре также вступает в силу приказ Минтранса, регламентирующий режим труда и отдыха водителей. Установленные нормы будут действовать в течение 10 лет. Эти правила касаются всех граждан России, для которых управление транспортным средством является профессиональной деятельностью, а также для индивидуальных предпринимателей. Стандартная рабочая неделя водителя по-прежнему составит 40 часов. При этом продолжительность одной смены не должна превышать 10 часов. Однако для определенных категорий водителей, включая таксистов, медицинских сотрудников, рабочее время может быть увеличено до 12 часов. Время отдыха водителя в течение смены составит от 30 минут до 2 часов, а еженедельный отдых должен быть не менее 45 часов. Кроме того, вводятся новые положения, касающиеся правил перевозки пассажиров и их багажа. Отныне багаж не должен приводить к загрязнению или порче салона, ограничивать видимость водителю или препятствовать управлению автомобиля. Особое внимание уделяется перевозке домашних животных. В такси разрешается провозить собак при наличии намордника, поводка и подстилки. Для мелких животных потребуются специальные переноски с непроницаемым дном, вентиляцией и надежным замком. Перевозка птиц допускается в клетках, накрытых светонепроницаемой тканью. Конечно, всех ситуаций, которые могут возникнуть с вами на дорогах, невозможно предугадать, но основные изменения, которые стартуют в жизни автомобилистов уже с 1 сентября, я перечислил. Будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила, иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в

0: клиенты влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
3: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
2: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
3: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
2: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Китай в июле нарастил импорт российской пшеницы в 243 раза в годовом выражении. Поставки в середине лета этого года составили 4 300 000 долларов, следует из данных таможенного управления страны. Заметную положительную динамику в годовом выражении продемонстрировал и ячмень. В июле Китай нарастил его закупки у России почти в четверо, до 12 миллионов долларов. Кроме того, более чем на треть выросли закупки кукурузы. Китай потратил на нее почти 17 миллионов долларов. Вдвое более заметными были поставки овса. Его импорт достиг отметки в 2 миллиона 100 тысяч долларов. Сотрудники ФСБ задержали 59-летнего жителя Крыма, передававшего Украине данные об объектах погранслужбы ФСБ на полуострове. По данным ФСБ, житель поселка Фарос инициативно установил контакт с представителем государственной погранслужбы Украины и через мессенджер передавал куратору сведения о местах дислокации объектов погрануправления ФСБ. Эти сведения в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсии. В ФСБ напомнили о неснижающейся активности спецслужб Украины в поиске в интернете, соцсетях и в мессенджерах потенциальных исполнителей противоправных деяний с целью нанесения ущерба безопасности нашей страны. Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание. ФСБ и Росгвардия ликвидировали канал незаконной добычи и продажи краснокнижных видов рыб в ДНР. Задержан местный житель. Он организовал незаконный отлов в акватории Азовского моря 8 особей русского осетра, а затем продажу пойманной рыбы и 6 килограммов черной икры. Оперативные материалы переданы в региональное отделение СКР. А на Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления и заведующей производством некоммерческой организации. Их обвиняют в незаконном обороте немаркированных рыбной продукции и икры на сумму более 11 миллионов рублей. Дело направлено в Усть-Камчатский райсуд. Здоровый образ жизни, правильное питание и прием необходимых витаминов помогут не впасть в осеннюю депрессию, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Надо заниматься физической активностью, нормально питаться, следить за витаминами, чтобы был нормальный сон, сказал он. Онищенко добавил, что сезонной депрессии особенно подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. На общее состояние людей может влиять отсутствие отдыха. Курс доллара на сегодня 85.13, курс евро 98.55. Выпуск новостей закончен. Всего вам самого хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам.

0: Реклама на радио Портал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8 473 64 5 28 39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал применять индивидуальные меры поддержки к регионам с наиболее сложной финансовой ситуацией. В частности, речь идет об обеспечении ликвидности бюджетов и предоставлении среднесрочного финансирования, связанного с конкретными программами развития. Президент поручил правительству определить перечень таких субъектов федерации и разработать механизмы финансово-экономического оздоровления регионов на срок до 5 лет. Российский лидер подчеркнул, федеральные органы власти несут непосредственную ответственность за устойчивость региональных бюджетов. Ранее Владимир Путин заявил, повышение инвестиционной активности является основным условием экономического роста в стране. Власти помогут восстановить логистические складские мощности, поврежденные после атак вооруженных сил Украины. Глава государства поручил правительству принять соответствующую программу. Призывы бывшего министра обороны Украины к выборам в стране заставили усомниться в легитимности Зеленского не только жителей страны, но и киевских союзников в Вашингтоне. Как отмечают европейские СМИ, опубликованный видеоролик, в котором заявляется о кризисе управления на Украине и необходимости проведения президентских выборов, поскольку официальный срок полномочий нынешнего главы администрации истек еще 20 мая 2024 года, вызвало дополнительный скептицизм на Западе. Напомню, ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановили никакими ухищрениями. При этом глава государства указал, соглашение с Украиной стало бы документом исторического масштаба, и Россия обязательно найдет тех, кто подпишет его. Но также Владимир Путин отметил важность того, чтобы эти люди обязательно были легитимны. Темпы роста цен на вторичное жилье оказались в 5 раз выше, чем на первичное. Снижение ставок по ипотеке привело к оттоку спроса на рынке новостроек. Вторичка может активно дорожать, в том числе и на ожиданиях ужесточения условий семейной ипотеки. Сейчас льготные кредиты по программе доступны по ставке 6%, однако уже с 1 октября ее условия могут существенно измениться. Одно из обсуждаемых предложений – это привязка ставки по семейной ипотеке к числу детей. Семьи с одним ребенком могут начать чаще выбирать вторичный рынок, поскольку повышение ставки по семейной программе до 9% или 10% и выше уже не будет настолько сильно отличаться от рыночных условий. Главное преимущество готового жилья – это возможность пользоваться квартирой сразу, тогда как при покупке новостройки собственнику часто приходится ждать сдачи дома и дополнительно вкладывать деньги в ремонт. Новый ГОСТ на электросамокаты начнет действовать в России в следующем году. Документом будут обновлены требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для средств индивидуальной мобильности. Отмечается, это призвано сделать такой транспорт более доступным и снизить риски ущерба как для водителей, так и окружающих. Особое внимание в стандарте уделено предотвращению пожаров. Документ закрепляет требования к аккумуляторным батареям и их зарядке, чтобы исключить случаи возгорания при хранении и эксплуатации устройств. Сейчас в России уже действует стандарт от 2022 года, который определяет требования к безопасности, классификацию такого транспорта и вводит ограничения по скорости. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 55 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет, достойная заработная плата –

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал применять индивидуальные меры поддержки к регионам с наиболее сложной финансовой ситуацией. В частности, речь идет об обеспечении ликвидности бюджетов и предоставлении среднесрочного финансирования, связанного с конкретными программами развития. Президент поручил правительству определить перечень таких субъектов федерации и разработать механизмы финансово-экономического оздоровления регионов на срок до 5 лет. Российский лидер подчеркнул, федеральные органы власти несут непосредственную ответственность за устойчивость региональных бюджетов. Ранее Владимир Путин заявил, повышение инвестиционной активности является основным условием экономического роста в стране. Власти помогут восстановить логистические складские мощности, поврежденные после атак вооруженных сил Украины. Глава государства поручил правительству принять соответствующую программу. Призывы бывшего министра обороны Украины к выборам в стране заставили усомниться в легитимности Зеленского не только жителей страны, но и киевских союзников в Вашингтоне. Как отмечают европейские СМИ, опубликованный видеоролик, в котором заявляется о кризисе управления на Украине и необходимости проведения президентских выборов, поскольку официальный срок полномочий нынешнего главы администрации истек еще 20 мая 2024 года, вызвало дополнительный скептицизм на Западе. Напомню, ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановили никакими ухищрениями. При этом глава государства указал, соглашение с Украиной стало бы документом исторического масштаба, и Россия обязательно найдет тех, кто подпишет его. Но также Владимир Путин отметил важность того, чтобы эти люди обязательно были легитимны. Темпы роста цен на вторичное жилье оказались в 5 раз выше, чем на первичное. Снижение ставок по ипотеке привело к оттоку спроса на рынке новостроек. Вторичка может активно дорожать, в том числе и на ожиданиях ужесточения условий семейной ипотеки. Сейчас льготные кредиты по программе доступны по ставке 6%, однако уже с 1 октября ее условия могут существенно измениться. Одно из обсуждаемых предложений – это привязка ставки по семейной ипотеке к числу детей. Семьи с одним ребенком могут начать чаще выбирать вторичный рынок, поскольку повышение ставки по семейной программе до 9% или 10% и выше уже не будет настолько сильно отличаться от рыночных условий. Главное преимущество готового жилья – это возможность пользоваться квартирой сразу, тогда как при покупке новостройки собственнику часто приходится ждать сдачи дома и дополнительно вкладывать деньги в ремонт. Новый ГОСТ на электросамокаты начнет действовать в России в следующем году. Документом будут обновлены требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для средств индивидуальной мобильности. Отмечается, это призвано сделать такой транспорт более доступным и снизить риски ущерба как для водителей, так и окружающих. Особое внимание в стандарте уделено предотвращению пожаров. Документ закрепляет требования к аккумуляторным батареям и их зарядке, чтобы исключить случаи возгорания при хранении и эксплуатации устройств. Сейчас в России уже действует стандарт от 2022 года, который определяет требования к безопасности, классификацию такого транспорта и вводит ограничения по скорости. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 55 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как же мы ждали лета. Мы так его ждали, что вот глазом моргнуть не успели, оно уже пролетело. С дождями и жарой. Быстро ли, коротко ли, но осенью стучит в окно. Не ждете ее, да? А вот она готовится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ожидается, что именно осенью произойдет повышение стоимости автомобилей. Цены на новые легковые транспортные средства могут вырасти на 3-4%. Это повышение вызвано сочетанием сразу нескольких причин. Ну, перво-наперво, ослаблением национальной валюты, уменьшением запасов импортеров и предстоящей индексации утилизационного сбора, запланированного на начало 2027 года. Некоторые официальные дилеры уже сейчас начали корректировать цены. И эта тенденция, вероятно, сохранится, учитывая колебания валютных курсов. Дополнительным фактором, способствующим удорожанию, станет сезонное увеличение спроса. С этим в сегменте подержанных автомобилей также прогнозируется умеренный рост. Вероятно, в начале осени продолжится тенденция к снижению скидок на наиболее популярные модели. Если в прошлом году большие дисконты объяснялись избытком товаров у дилеров, то сейчас рынок стал более сбалансированным. С 1 сентября также на дорогах появится огромное количество школьников. Ожидается, что в первые дни учебного года ГИБДД проведет традиционную акцию «Снова в школу», в рамках которой сотрудники правоохранительных органов будут усиленно контролировать дорожное движение вблизи образовательных учреждений и соблюдение правил перевозки детей. Точные даты проведения мероприятий пока не объявлены, но в прошлом году она проходила с 25 августа по 5 сентября. Будьте предельно внимательны, особенно при проезде пешеходных переходов в местах, обозначенных знаком «Дети», возле остановок общественного транспорта, ну и, конечно же, в жилых районах. Возле учебных заведений обязательно снижайте скорость заранее перед пешеходными переходами и, пожалуйста, не обгоняйте остановившийся перед зеброй транспорт. Остановитесь и пропустите того, кто там пытается перебраться по этой зебре. Помните, что поведение на дороге ребенка может быть вообще непредсказуемым.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября физические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере таксомоторных перевозок, получат возможность оформлять обязательный полис страхования гражданской ответственности на срок менее 1 года. Минимальный порог составляет 1 день. Данное изменение призвано упростить страхование для перевозчиков, чья деятельность носит эпизодический характер. В сентябре также вступает в силу приказ Минтранса, регламентирующий режим труда и отдыха водителей. Установленные нормы будут действовать в течение 10 лет. Эти правила касаются всех граждан России, для которых управление транспортным средством является профессиональной деятельностью, а также для индивидуальных предпринимателей. Стандартная рабочая неделя водителя по-прежнему составит 40 часов. При этом продолжительность одной смены не должна превышать 10 часов. Однако для определенных категорий водителей, включая таксистов, медицинских сотрудников, рабочее время может быть увеличено до 12 часов. Время отдыха водителя в течение смены составит от 30 минут до 2 часов, а еженедельный отдых должен быть не менее 45 часов. Кроме того, вводятся новые положения, касающиеся правил перевозки пассажиров и их багажа. Отныне багаж не должен приводить к загрязнению или порче салона, ограничивать видимость водителю или препятствовать управлению автомобиля. Особое внимание уделяется перевозке домашних животных. В такси разрешается провозить собак при наличии намордника, поводка и подстилки. Для мелких животных потребуются специальные переноски с непроницаемым дном, вентиляцией и надежным замком. Перевозка птиц допускается в клетках, накрытых светонепроницаемой тканью. Конечно, всех ситуаций, которые могут возникнуть с вами на дорогах, невозможно предугадать, но основные изменения, которые стартуют в жизни автомобилистов уже с 1 сентября, я перечислил. Будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел!

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. «Портал» — это твое радио, твоя музыка. Настроение.
1: Радиопорта.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Просто проваливай, я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: не хочу разговаривать. Просто проваливай.
1: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за наказание.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: зал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: потенциал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: We're sorry. Please try to phone me.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?